0: Ого!
1: Вот оно. А ещё самое красивое место на острове. Грандиозный каньон.